0: ако будете пажливо у песму слушали, унесу мало радости на вашу планету. Ал ако се от страха будете усрали,
1: усрали,
0: то нечу направити

на DRL, но, кстати, с Барри. Логи чели. Сана кочем рече. Сабия, попонова ва.